Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ресторан турецкой кухни «Джихан Туркиш Стейк энд Кебаб» от Аркадия Новикова встречает летний сезон на уютной веранде под открытым небом. Проведите неспешный день, наслаждаясь атмосферой восточного гостеприимства и аутентичной кухней. Более 20 видов кебабов, широкий выбор стейков, сочные кефте из рубленого мяса, фирменные бургеры и многое другое. Ждем вас на Новом Арбате 21, Комсомольском проспекте 21/10 и в базар Food Hall and Market на Новой Риге.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
1: Билли Джоэл не раз начинал сначала. Провальный дебютный альбом, неудачные контракты, переезд из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и работа пианистом в баре могли поставить крест на его карьере. Но именно из этих поворотов судьбы выросли песни, которые сейчас знает весь мир. Радио Монте-Карло расскажет, как создавались главные песни Билли Джоэла, почему он ушел из студии, но не из музыки, и как артист с роялем стал одним из главных голосов своего поколения. Слушайте в эфире с 1 по 7 июня. Неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло.
2: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
3: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий.
9: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
11: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2020.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Начинаем гимнастику для пальцев. Загибайте их по одному. Итак, речное побережье, панорамные виды на воду, зелень парков, набережная променад, прибрежные кафе и речные трамваи, шопинг и фитнес, пикники и велопрогулки.
4: Пальцы закончились.
3: А преимуществ еще много, потому что это остров, курортный квартал, где вся жизнь превращается в отпуск. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Терек включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсика,
2: но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 1270-03-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
5: В июне Зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Почтовый пес Оуни.
2: Есть фотографии, которые сами по себе выглядят вполне обычно и становятся знаменитыми только потому, что за человеком или животным в кадре скрывается совершенно невероятная история. Именно таков снимок почтового пса Оуни. На фотографии самый обычный двор-терьер лежит на подстилке, но он весь увешан медалями и жетонами, как победитель многочисленных выставок. На самом же деле Оуни был настоящей легендой американской почты. Фотография появилась уже в конце его необычной жизни, когда на ошейнике и специальной куртке собаки едва помещались все памятные бирки, собранные за годы путешествий. А началась эта история в 1880-х в почтовом отделении города Олбани. По одной версии, Оуни принадлежал одному из работников почты и так любил лежать на мешках с корреспонденцией, что остался жить на почте даже после увольнения хозяина. По другой, пес был бездомным и просто однажды прибился к отделению. Но обе истории сходятся.

0: сходятся в одном. Оуни обожал почтовые мешки. И когда их забирали на отправку, Оуни ехал вместе с ними. Пес ездил в железнодорожных вагонах, на пароходах и в почтовых фургонах. Сотрудники считали его талисманом удачи, говорили, что ни одно транспортное средство, в котором ехал Оуни, ни разу не попало в аварию. Чтобы собака не потерялась, ей сделали ошейник с адресом, а железнодорожники и почтовые служащие стали добавлять на него собственные жетоны и метки, как память о маршрутах, по которым проехал пес. Со временем сувениров стало так много, что главный почтмейстер США подарил Оуни специальную куртку, куда перенесли медали и бирки. Их оказалось больше тысячи. Часть этих жетонов сегодня хранится в Национальном почтовом музее США. Оуни прославился не только путешествиями. Однажды из почтового фургона выпал мешок с корреспонденцией. Никто этого не заметил, кроме собаки. Оуни спрыгнул вслед за мешком и остался его охранять, пока почтовые служащие не вернулись за пропажей. В 1895 году пес вместе с почтой отправился уже в кругосветное путешествие. Он побывал в Европе и Азии, а после возвращения о нем писали американские газеты. Говорят, во время поездки Оуни даже получил медали с японским гербом. После смерти Оуни сотрудники почты решили сохранить память о своем талисмане и передали его таксидермисту. Сегодня знаменитый почтовый пес хранится в Национальном почтовом музее вместе с уцелевшими медалями и жетонами.
1: Непридуманные сюжеты на радио Монте.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Телефон рекламной службы

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр «Странприкс» под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Море летней музыки.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названия понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?

0: уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
1: Тут даже я бессилен.
2: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ, лидер строительной отрасли и ОСЗ Good City. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Отрядительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
3: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономические.

0: старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Первая в истории Адамас ликвидация коллекций. Скидки до минус 90% на самые популярные украшения. Успейте купить то, о чем давно мечтали. Бестселлеры заканчиваются первыми. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов. До 30 августа. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папи» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.

0: квартиру сниму на суточный арон.
1: 6+. Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Первое правило «Хава LF7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хава LF7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступный для премиум технопис. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хава LF7» 2026 модельного года не является. Офертой действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера «Хава LF7» на сайте «хава.ру». 13+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
5: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера международный

0: классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799. Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

0: квартиры без первого взноса и платежом всего от 53 тысяч рублей на сайте первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
3: С гордостью представляем вам новый клубный дом «Река» на Мосфильмовской. Городские виллы для неспешного наслаждения жизнью. Минимум этажей и квартир, максимум природы и чистого воздуха. Несмотря на близость к центру, ваше окружение составят только река, парк и узкий круг респектабельных соседей. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Старт продаж. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло. Uptown Girl.
1: Подобно другим талантливым пианистам, Билли Джоэл сел за фортепиано еще в 4 года. Его родители не были профессиональными музыкантами, но отец неплохо играл классику на рояле, а мама всеми силами поощряла увлечение сына. Увлечение это было настолько сильным, что учебу в обычной школе Билли не осилил. После того, как он не сдал экзамен по английскому, школу он бросил. Тем не менее, аттестат Джоэл все-таки получил через 25 лет. Без документа об образовании музыкант не мог получить докторскую степень за вклад в музыку. Сегодня Билли Джоэл – почетный доктор уже 7 университетов и музыкальных колледжей. Помимо этого, он удостоен 5 Грэмми и множества других музыкальных наград и призов.
0: Билли Джоэл. Uptown.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? Сидней Сити или Вамбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Вамбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ, лидер строительной отрасли и ОСЗ Good City. В проектной декларации на наш.ком.рф. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Ресторан турецкой кухни Джихан Туркиш Стейк энд Кебаб от Аркадия Новикова встречает летний сезон на уютной веранде под открытым небом. Проведите неспешный день, наслаждаясь атмосферой восточного гостеприимства и аутентичной кухней. Более 20 видов кебабов, широкий выбор стейков, сочные кефте из рубленого мяса, фирменные бургеры и многое другое. Ждем вас на Новом Арбате 21, Комсомольском проспекте 21/10 и в Базар Food Hall and Market на Новой Риге.
5: В июне Зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню. Махама.
1: Знаменитый испанский деликатес «Махама» – кулинарная гордость андалузского города под названием Кадис. Блюдо это представляет собой филе вяленого в соли тунца. Имя его происходит от арабского слова «мусама» – «высушенный». Само же блюдо было придумано много веков назад финикийскими моряками из Гадира, их первого поселения на западном побережье. В будущем его название трансформировалось в знакомый всем нам Кадис. Финикийские рыбаки нашли способ, как законсервировать рыбу и сделать ее пригодной для употребления в пищу после долгой перевозки даже в самое жаркое время года. Филе тунца нужно выдерживать в морской соли в течение 2 дней. Затем рыбу хорошо промыть и оставить сушиться на солнце дней на 15-20. После этого махаму, обычно разрезанную на очень тонкие полоски, можно подавать к столу. В наши дни это блюдо пользуется популярностью не только в Андалусии, но и на всей территории Испании. Обычно его поливают оливковым маслом и сервируют с кружочками помидоров или миндалем. А в Мадриде очень распространены тапосы с махамой. Здесь вяленый тунец часто подается с оливками в качестве закуски к известному холодному пенному напитку.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио

0: часа и платежом всего от 53 тысяч рублей на сайте первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашнасчетом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ «Лидер строительной отрасли» и ОСЗ «Гуд Сити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Первая в истории «Адамас» – ликвидация коллекций. Скидки до минус 90% на самые популярные украшения. Успейте купить то, о чем давно мечтали. Бестселлеры заканчиваются первыми. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: пьют кофе и пережидают полуденный зной. Но патио давно вышло за пределы средиземноморского быта и вполне органично вписалось в загородную жизнь самых разных стран, в том числе и России. Сам внутренний двор, как часть дома, известен с глубокой древности. Еще в Древнем Риме открытое пространство внутри дома было одним из главных мест семейной жизни. Позже эта традиция развивалась в арабском мире и странах Средиземноморья. В жарком климате такие дворики были насущной необходимостью. Стены защищали от солнца и сухого ветра, а тень и растения помогали сохранять прохладу. Особенно важной частью домашнего уклада патио стало в Испании. Там во внутреннем дворике отдыхали, устраивали семейные трапезы, выращивали цветы и проводили время вдали от посторонних глаз. Патио в Испании стало не просто архитектурной деталью, а одним из самых уютных и обжитых мест дома. Сегодня патио — это, как правило, открытая площадка рядом с домом, вымощенная камнем, плиткой или деревом и оформленная как зона отдыха. Она может примыкать к одной из стен, располагаться во внутреннем углу дома или просто в уединенной части участка. Но обычно ее стараются зрительно отделить от остального пространства зеленью, перголой, ширмами или декоративными перегородками. По сути, это еще одна комната, только под открытым небом. От террасы, веранды и беседки патио отличается именно этим ощущением. Терраса чаще бывает приподнята над землей, веранда — закрытая или полузакрытая пристройка, а беседка — отдельное садовое сооружение. Патио же обычно не требует никакого особого строительства. Это просто хорошо организованное место на земле, где дом незаметно переходит в сад. В этом и заключается его прелесть. Патио объединяет участок, делает его более цельным и располагает к жизни на воздухе. Здесь обедают, принимают гостей, читают, устраивают вечерние посиделки. Крыши у него нет, но ее могут с успехом заменить навес, пергола или большой зонт. И, конечно, в патио обязательны растения. Именно они придают ему ощущение уюта, тени и той самой южной легкости, с которой связано это слово. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: ДСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашчетом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ, лидер строительной отрасли, и ОСЗ Good City. Проектная декларация на нашечка.ру. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
5: Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика.
8: Но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-7003-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектной декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло.
1: My Life.
2: Билли Джоэл родился 9 мая 1949 года в Нью-Йорке. Музыка рано вошла в его жизнь. Отец будущего артиста играл на фортепиано, и дома часто звучала классика. Правда, когда Билли был еще ребенком, родители развелись, отец уехал в Европу и на долгие годы почти исчез из жизни сына. Их новая встреча произошла уже много лет спустя, в 1995 году, на концерте Джоэла в Нюрнберге. Билли пригласил отца на сцену, и они сыграли вместе, как будто и не было никакой разлуки.
1: Билли Джоэл. My Life.

0: первого ДСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней-Сити или в Амбер-Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики?
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней-Сити и Амбер-Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться

0: невозможно. Застройщики ОСЗ или строительные отрасли и ОСЗ Будсити. Проектная декларация на нашечка.рф. Подробности на fsk.ru. Акция действительна по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
1: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
1: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: «Звуки мира» на радио Монте-Карло.
1: Парк любви.
2: Парк Дель-Амор, также известный как Парк любви, знаменитый общественный парк, расположенный в самом центре столицы Перу. Задуман он был талантливым перуанским художником Виктором Дельфином в 90-х годах прошлого века. А дизайн был во многом вдохновлен всемирно известным парком Гуэля в Барселоне, созданным известным архитектором Антонио Гауди. Парк находится в самом центре знаменитого туристического района Мирафлорес. Его название дословно переводится как «посмотри на цветы». Это действительно очень живописный район, где приятно гулять и наслаждаться живописью.

0: поцелуй. Больше в парке нет никаких других построек, но это не мешает десяткам туристов и местных жителей с удовольствием проводить там время и любоваться великолепным панорамным видом на Тихий океан.
1: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Здравствуйте, меня зовут Софи Элспекстер, специально для радио Монте-Карло.

вами хит-парад рынка недвижимости. Народную песню «Не для меня квартиры те», возглавлявшую чарты, вытеснил первый ДСК с композицией «Все для тебя» и «Первый взнос не нужен». Слова

0: ТСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщик. Подробности на ТСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: от ФСК в Большом Сити?
1: Ага, даже ты из названий понял.
0: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
0: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
0: Школы и садики?
1: Свои, и там, и там.
0: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
0: Тут даже я бессилен.
2: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ООО «Лидер строительной отрасли» и ООО «Гудсити». Проектная декларация на нашечетом.рф. Подробности на fsk.ru. Акт действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
3: Ресторан турецкой кухни «Джихан Туркиш Стейк энд Кебаб» от Аркадия Новикова встречает летний сезон на уютной веранде под открытым небом. Проведите неспешный день, наслаждаясь атмосферой восточного гостеприимства и аутентичной кухней. Более 20 видов кебабов, широкий выбор стейков, сочные кефте из рубленого мяса, фирменные бургеры и многое другое. Ждем вас на Новом Арбате 21, Комсомольском проспекте 21/10 и в Базар Food Hall and Market на Новой Риге.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
6: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Мировое кино на радио Монте-Карло. Титаник.
1: В декабре 1997 года на экраны вышел фильм, ставший одной из самых грустных историй любви всех времен и народов. «Титаник». Картина получила рекордные 11 «Оскаров» и оставила глубокий

0: Джеймс Кэмерон 12 раз при помощи батискафов погружался на дно океана, чтобы своими глазами увидеть затонувший корабль. Тогда режиссер понял, что не может ни капли схалтурить в своей работе и просто обязан своим фильмам отдать дань уважения всем погибшим. Действие «Титаника» происходит одновременно в 1912 году и в наши дни. Интересно, что если вырезать из картины все современные сцены и оставить только исторические, то длительность фильма составит 2 часа 40 минут. Именно столько тонул легендарный лайнер. На этом совпадения не заканчиваются. По словам режиссера, он хотел, чтобы все персонажи фильма были вымышленными. Каково же было его удивление, когда в списках пассажиров он внезапно обнаружил человека с именем главного героя. Съемки фильма начались 16 сентября 1996 года. Бюджет картины тогда составлял $110 миллионов. Никто и не догадывался, что в итоге на съемки «Титаника» будет потрачено больше, чем на постройку самого лайнера. $200 миллионов против 150 в пересчете на современные деньги. Впрочем, такие затраты с лихвой окупились. Фильм заработал в прокате почти 2 миллиарда за следующие 12 лет, став самым кассовым в истории кинематографа.
1: Мировое кино на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
7: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: первого ДСК.
1: Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

радио

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней-Сити или в Амбер-Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики?
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней-Сити и Амбер-Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ООО «Заявитель строительной отрасли» и ООО «Сити». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Отведительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Новая выставка в центре Изотов. Дом 21 в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
5: Загляните туда, где рождается искусство.
4: Центр Зотов. До 30 августа. 6+.
6: Отпуск, отпуск, отпуск.
7: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
8: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
7: fskfamily.ru. Свой участок, 2 машиноместа. Отпуск круглый год.
9: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК Дубровицы Глава. Застройщик ООО «ЗВ Сточный». Цена 100% платит до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
10: В июне зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+.
11: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло.
1: Пианомен. Первый альбом Билли Джоэла «Cold Spring Harbor», выпущенный в 1971 году, должен был стать его большим стартом, но вышло наоборот. При мастеринге запись случайно ускорили, и голос Джоэла зазвучал выше, чем должен был. И в целом альбом оказался малопригоден для прослушивания. В результате пластинку плохо встретили критики, а продажи оказались слабыми. После такого дебюта Джоэл уехал из родного Нью-Йорка на другой конец страны, в Лос-Анджелес, где его, конечно, никто не ждал. Там Билли на время скрылся под именем Билл Мартин и устроился играть на пианино в баре. Именно эта работа неожиданно дала ему материал для будущего хита «Piano Man». Джоэл наблюдал за посетителями, слушал их разговоры, аккомпанировал чужим вечерам и в итоге написал почти документальную песню о людях, которых видел рядом с собой каждый вечер.
2: Билли Джоэл. Piano Man.

0: первого ДСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на нашчетчетом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: ДСК. Застройщик группа компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Первая в истории Адамас ликвидация коллекций. Скидки до минус 90% на самые популярные украшения. Успейте купить то, о чем давно мечтали. Бестселлеры заканчиваются первыми. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Отпуск, отпуск, отпуск.
3: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
4: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
3: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
5: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «СССР Восточный». Цена 100% до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
6: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство» – ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.

lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Почтовый пес Оуни.
2: Есть фотографии, которые сами по себе выглядят вполне обычно и становятся знаменитыми только потому, что за человеком или животным в кадре скрывается совершенно невероятная история. Именно таков снимок почтового пса Оуни. На фотографии самый обычный двор-терьер лежит на подстилке, но он весь увешан медалями и жетонами, как победитель многочисленных выставок. На самом же деле Оуни был настоящей легендой американской почты. Фотография появилась уже в конце его необычной жизни, когда на ошейнике и специальной куртке собаки едва помещались все памятные бирки, собранные за годы путешествий. А началась эта история в 1880-х в почтовом отделении города Олбани. По одной версии, Оуни принадлежал одному из работников почты и так любил лежать на мешках с корреспонденцией, что остался жить на почте даже после увольнения хозяина. По другой, пес был бездомным и просто однажды прибился к отделению. Но обе истории сходятся в одном. Оуни обожал почтовые мешки. И когда их забирали на отправку, Оуни ехал вместе с ними. Пес ездил в железнодорожных вагонах, на пароходах и в почтовых

0: главный почтмейстер США подарил Оуне специальную куртку, куда перенесли медали и бирки. Их оказалось больше 1000. Часть этих жетонов сегодня хранится в Национальном почтовом музее США. Оуни прославился не только путешествиями. Однажды из почтового фургона выпал мешок с корреспонденцией. Никто этого не заметил, кроме собаки. Оуни спрыгнул вслед за мешком и остался его охранять, пока почтовые служащие не вернулись за пропажей. В 1895 году пес вместе с почтой отправился уже в кругосветное путешествие. Он побывал в Европе и Азии, а после возвращения о нем писали американские газеты. Говорят, во время поездки Оуни даже получил медали с японским гербом. После смерти Оуни сотрудники почты решили сохранить память о своем талисмане и передали его таксидермисту. Сегодня знаменитый почтовый пес хранится в Национальном почтовом музее вместе с уцелевшими медалями и жетонами.
1: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: квартиру сниму на суточный арон.
1: 6+. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026.

0: года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03 21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться? В Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названия понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров. В Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои и там.
2: Выплаты.
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ, лидер строительной отрасли и ОСЗ Гудсити. Проектная декларация на наш.дом.ру. Подробности на fsk.ru. Ответительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Летняя веранда на радио

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики.
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты.
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ООО «ЗЛИ» строительные отрасли и ООО «ЗБУДСИТИ». Проектная декларация на нашечкодом.рф. Подробности на fsk.ru. Акция действительно по 30 июня 2020.

0: полезных?
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
2: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекопская, дом 28, строение 4.
3: Хэ,

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
5: Отпуск, отпуск, отпуск.
6: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
5: Так на fskfamily.ru акции, отпускаем цены. Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
6: fskfamily.ru. Свой участок, два машины места. Отпуск круглый год.
4: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК Дубровец, глава. Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена при 100% оплате до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Пять песен о любви
9: на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить

0: Логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 178-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
9: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
12: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
12: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

like a sailor, did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса. Юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики?
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ООО «ЗА Лидер строительной отрасли» и ООО «ЗА Гуд Сити». Проектная декларация на нашечпотом.рф. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, 2 машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК Дубровицы Глава. Застройщик ООО «Северо-Восточный». Цена 100% платит конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
4: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
5: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
6: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
7: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство» – ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Первая в истории Адамас ликвидация коллекций. Скидки до минус 90% на самые популярные украшения. Успейте купить то, о чем давно мечтали. Бестселлеры заканчиваются первыми. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ресторан турецкой кухни «Джихан Туркиш Стейк энд Кебаб» от Аркадия Новикова встречает летний сезон на уютной веранде под открытым небом. Проведите

0: и неспешный день, наслаждаясь атмосферой восточного гостеприимства и аутентичной кухней. Более 20 видов кебабов, широкий выбор стейков, сочные кефте из рубленого мяса, фирменные бургеры и многое другое. Ждем вас на Новом Арбате 21, Комсомольском проспекте 21/10 и в Базар Food Hall and Market на Новой Риге.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99. Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Энциклопедия «Радио Монте-Карло». Летнее меню. Панцанелла.
1: Название популярного в Италии летнего салата панцанелла происходит от слова «пане», что переводится на русский язык как «хлеб». Именно он является одним из ключевых компонентов этого блюда, придуманного много веков назад тосканскими крестьянами. Когда именно в рацион итальянцев вошел этот салат, неизвестно. Однако уже в начале 16 века он был воспет в стихах флорентийского поэта и художника Бронзино. Панцанелла, как и большинство блюд традиционной итальянской кухни, пришла из народа и изначально была едой простолюдинов. Бережливые тосканские крестьяне никогда не выбрасывали остатки пищи, даже черствый хлеб, и использовали их для приготовления простых, но вкусных и питательных блюд. Основные ингредиенты классической панцанеллы – это кусочки размоченного в воде с уксусом, а потом отжатого черствого хлеба, а также сезонные овощи. Уже в 20 веке в итальянский салат стали добавлять помидоры, в наши дни ставшие его неотъемлемым ингредиентом. Сегодня панцанелла уже не воспринимается ни итальянцами, ни гостями этой страны как блюдо бедняков. И этот летний салат из хлеба и овощей можно встретить в меню даже самых дорогих и модных ресторанов.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Нужен твой критический взгляд.
2: Еще бы, в отсутствие своего-то.
1: Куда мне вложиться, в Сидней Сити или в Амбер Сити?
2: Оба премиум-класс от ФСК в Большом Сити.
1: Ага, даже ты из названий понял.
2: И что смущает?
1: Оба созданы для инвестиций. Какие виды на город?
2: А что со спортом и отдыхом?
1: В Амбере свой парк 6 гектаров, в Сиднее центральный бульвар и набережная.
2: Школы и садики?
1: Свои, и там, и там.
2: Выплаты?
1: Всего от 110 тысяч в месяц за такой уровень. Умоляю, раскритикуй один, и я вложусь в другой.
2: Тут даже я бессилен.
3: Сидней Сити и Амбер Сити. Всего от 110 тысяч в месяц. Ошибиться невозможно. Застройщики ОСЗ, лидер строительной отрасли и ОСЗ Good City. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на fsk.ru. Акты действительно по 30 июня 2026 года включительно. Рассрочка предоставляется застройщиками.
4: В июне Зеленый театр ВДНХ вновь наполнится светом тысяч свечей и живой музыкой под открытым небом. Обновленная программа «Симфония в парке» от «Люмисфера», легендарные летние концерты оркестра, ставшие любимой традицией москвичей, обретут новый масштаб и звучание. 9, 16 и 23 июня. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+.
5: Три легких шага.

0: Три шага до школы, три шага до парка, три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машины места. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, свои школа и детский сад. ЖК «Дубровцеглава». Застройщик ООС «ЗВ Восточный». Цена 100% платит до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте тайрай.ру.
5: Центр управления «Мы дома».

0: Ого! Откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
0: А этот маленький спутник?
2: Из нашей школы.
0: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
0: Тогда начинаю отсчет. 10.
4: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ресторан турецкой кухни «Джихан Туркиш Стейк энд Кебаб» от Аркадия Новикова встречает летний сезон на уютной веранде под открытым небом. Проведите неспешный день, наслаждаясь атмосферой восточного гостеприимства и аутентичной кухней. Более 20 видов кебабов, широкий выбор стейков, сочные кефте из рубленого мяса, фирменные бургеры и многое другое. Ждем вас на Новом Арбате 21, Комсомольском проспекте 21/10 и в Базар, Food Hall and Market на Новой Риге.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
8: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по tutu.ru/+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте Карло». 8-499-577-79-99. Летняя веранда на радио.

0: неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло.
1: New York State of Mind.
2: У Билли Джоэла есть поклонники самых разных поколений. От тех, кто впервые услышал его еще в 70-е, до тех, кто открыл его песни уже по записям и концертным видео. Самых преданных фанатов иногда называют «Джоэл-хедами». Такая любовь взаимна. На концертах музыканта существует необычная традиция. Лучшие места у сцены достаются не тем, кто заплатил больше. Команда артиста выкупает билеты у перекупщиков и приглашает на первые места людей с дальних рядов. Тех, кто по-настоящему радуется концерту и знает каждую песню. А иногда поклонники становятся частью выступления. Известен случай, когда фаната пригласили за рояль, и он сыграл вместе с Билли Джоэлом песню «New York State of Mind».
1: Билли Джоэл. «New York State of Mind».

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машины места. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, свои школа и детский сад. ЖК «Дубровицеглава». Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
4: Первая в истории «Адамас» – ликвидация коллекций. Скидки до минус 90% на самые популярные украшения. Успейте купить то, о чем давно мечтали. Бестселлеры заканчиваются первыми. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Патио. От самого слова «патио» веет югом, белыми стенами, увитыми зеленью, цветами и неторопливой жизнью где-нибудь в Испании или Италии. Сразу представляется внутренний дворик, где прячутся от солнца, пьют кофе и пережидают полуденный зной. Но патио давно вышло за пределы средиземноморского быта и вполне органично вписалось в загородную жизнь самых разных стран, в том числе и России. Сам внутренний двор, как часть дома, известен с глубокой древности. Еще в Древнем Риме открытое пространство внутри дома было одним из главных мест семейной жизни. Позже эта традиция развивалась в арабском мире и странах Средиземноморья. В жарком климате такие дворики были насущной необходимостью. Стены защищали от солнца и сухого ветра, а тень и растения помогали сохранять прохладу. Особенно важной частью домашнего уклада патио стало в Испании. Там во внутреннем дворике отдыхали, устраивали семейные трапезы, выращивали цветы и проводили время вдали от посторонних глаз. Патио в Испании стало не просто архитектурной деталью, а одним из самых уютных и обжитых мест дома. Сегодня патио — это, как правило, открытая площадка рядом с домом, вымощенная камнем, плиткой или деревом и оформленная как зона отдыха. Она может примыкать к одной из стен, располагаться во внутреннем углу дома или просто в уединенной части участка. Но обычно ее стараются зрительно отделить от остального пространства зеленью, перголой, ширмами или декоративными перегородками. По сути, это еще одна комната, только под открытым небом. От террасы, веранды и беседки патио отличается именно этим ощущением. Терраса чаще бывает приподнята над землей, веранда — закрытая или полузакрытая пристройка, а беседка — отдельное садовое сооружение. Патио же обычно не требует никакого особого строительства. Это просто хорошо организованное место на земле, где дом незаметно переходит в сад. В этом и заключается его прелесть. Патио объединяет участок, делает его более цельным и располагает к жизни на воздухе. Здесь обедают, принимают гостей, читают, устраивают вечерние посиделки. Крыши у него нет, но ее могут с успехом заменить навес, пергола или большой зонт. И, конечно, в патио обязательны растения. Именно они придают ему ощущение уюта, тени и той самой южной легкости, с которой связано это слово. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Only от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Only. АО Альфа Банк.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
1: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Реклама. Выставка фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру, и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Билли Джоэл не раз начинал сначала. Провальный дебютный альбом, неудачные контракты, переезд из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и работа пианистом в баре могли поставить крест на его карьере. Но именно из этих поворотов судьбы выросли песни,

Радио Монте-Карло расскажет, как создавались главные песни Билли Джоэла, почему он ушел из студии, но не из музыки, и как артист с роялем стал одним из главных голосов своего поколения. Слушайте в эфире с 1 по 7 июня. Неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-22. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko. Или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я занимаюсь любимым делом. Джаз – это музыка моего сердца, которая позволяет мне выразить себя. Я никогда не мечтала, что у меня будут такие возможности самореализации, как сейчас. Я просто стараюсь работать как можно лучше и быть искренней. Даяна Кролл.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
2: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.